0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк аса история фалса, шивон в исполнении древка, дальше я мне повестя инконтра тота диверу, да, да, вонька нас тут на 98, да, что мы будем полностью требовали в Корее, а мы так, шапки зашли, но, да, это же не было,
2: Dar pentru că am văzut că lucrurile astea sunt mult sigure. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

0: Фотороспорт 1010, добрый день. Информация Индия, эшелон 110. 24, Турип, Тригольф, Газган, снижение, эшелон 100, аэропорт 1010. Три запятая семь работе, все удобно. Десять, снижаемся 2000 футов на килоке 812, аэропорт 10-10.
1: Как добрый вечер, под 1030, добрый день, пасмал потом вам по поводу сайт 110, information echo.
0: Без ограничения, аэропорт 10-10.
1: Runway is LS24, 33 Golf, descent level 100, manual wind speed, airport 130. Descent level 60, cancel LCT restrictions, airport 130. 1011, descent 3000 feet, and speed 195, airport 130.
0: Град подход на Орлайн 731. Добрый вечер. Снижаемся эшелон 110 прямо на Агона.
1: 1011, аэропорт 1030.
0: Стоимость эшелон 100, 33 Гольф, полоса 24, Фокстрот на борту, Орлайн 73. Орлайн 731, подходим к эшелону 100. Эшелон 6.0 без ограничений по высоте. Орлайн 7.3. Точки кило-кило 7.3, прямо кило-кило 712. Орлайн 7.3. Футов, Агена, 1, Норлайн, 7-3.
2: Подход бросил победу, 261. Мы на огонь снижаемся, шел 110, скорость 100 больше держим, но сейчас подгасим все, чтобы на кило-кило 712 просыпать после точки Тури. Ожидаем заход в ЮАР на полосу 24. Три гольф прибытия, дальше это полоса кило на борту, поперед 2.6.1. Большое, после огона кило кило 7.12, победа 2.6.1. Дебаль, снижаемся 5 ходов, победа 2.6.1.
0: Подход, добрый вечер, победа 535, курсом огона, пересекаем 125-й эшелон, формация.
2: Вы услышали, да, ВИОР планируем заход?

0: снижаемся 2000 футов, Победа 535. Янки, полоса 24, решаем Победа 535. Е 425, Победа 535, всего доброго.
1: Здравствуйте, Россия 6329.
2: Аэроподход. Добрый вечер, Россия 6331. Подходим к огоне, снижаюсь 1.1.0, 120, пересекаю информацию, какой на борту.
1: 110 над огонь, разрешили, вход зону Россия 6329, до связи, спасибо.
2: По 24 по схеме Турип 3 Гольф, продолжаю снижение эшелон 100, Россия 6331.
1: Да, здравствуйте, Россия 6329, эшелон 1.1.0, подходим к огону.
2: Кило 712, КНХ
1: 10, 11, снижаю 2000 форма, Россия, 6-3-1. Будьте добры, заход
2: вор можем рассчитывать? Снижение Россия, 6-3-1.
1: Заход вор, X-ray, Россия, 63-29, и схема Татрик, 3 Гольф, правильно понимаю?
2: Удал съемки, у Кодова 4, разрешено, Россия, 6-3-3-1.
1: 3000 футов, по КНХ 10-10, Россия, 63-29.
2: 9-25, спасибо,
1: эмоции, пожалуйста,
2: Россия, 6-3-3-1.
1: 8-12, Россия, 63-29.

0: подходим агона, снижение эшелона 1.1.0 и готовы к приемлению.
1: Ленинград, подход, Россия 6834. Здравствуйте. Снижение эшелон 1.1.0.
0: Здравствуйте, эшелон 100, подхеме ВП-24, победа 6833.
1: Гольф, ВПП-24, снижаемся, эшелон 100, Россия 6834.
0: Кило-кило 723, победа 6833.
1: После Тури, прямо кило-кило 712, номер 2 на посадку за победой России 6.
0: Снижаемся 3000 футов без ограничений, победа 6833. 10-11, снижаемся 3000, победа 6833.
1: В линии 10-10, снижаемся 3000 футов, Россия 6834.
0: Снижение 2000 футов, рассчитываем на кило-кило 712, 2 минуты, победа 6833.
1: Россия 6834. Заход Илсьянки, ВП-24, разрешили, Россия 6834.
0: Кило-кило 712, Илсьянки, ВП-24, заход разрешен, победа 6833. 129.425, победа 6833, благодарю вас, с работом.
2: Готово на кедук, Селяков, будьте добры.
3: Ленинград, добрый день, победа Сейсейн 7-1, прочим левел 1-1-0.
2: Спасибо, победа 6-8-3-4. 3-7, победа 6-8-3-4, все хорошо.
3: Левел 100, 2-4, Турип 3 Golf, and Alpha on board. Charlie will check for the C-Sate on 1. Agona, direct kilo 7-1, to my C-Sate on 1. Altitude 2015, H1 011, Pobeda, C-Sate on 1. 2-4, clear, Dallas, Yankee, approach for the C-Sate on 1.

0: Баранка 4-6, нужный знак 270, хвост 550, к работе готов 3.
1: Слезно вверх, пластмассой вниз, самый кормовой.
0: Наблюдателя-поднимателя, это допуск 7. И севернее никого, все остались по корме, за полигоном.
1: 4 в сборе железа с пластмассой.
0: Дистанцию могу сказать, северн нет, у меня ничего не работает, только рожь. Станция 7.3, первый, который идет, вот у меня единственное, что могу сказать, 7.3 станция.
1: Надо найти 16-й контейнер, 16-й этот

0: сейчас будем наблюдать. Когда начинаете, тогда, чтобы тут команды давать на... Ну нет, там в милях, наверное, в 8, что ли, там цель отбивается.
1: Обратно.

0: десятков метров недолета. Ну, вынос такой хороший, в корму идет, но там пару десятков метров не дошло.
1: Думаю, где-то в проходе. Он был 5 контейнеров назад.
0: Пару десятков метров перелета. 30 недолет. Сколько в этот раз? Недолет. Точно все, но перелет метров 150-200. 50-100. Перелет небольшой. Недолета метров 200-250 и примерно 5 с накрытием. Процентов падения это накрытие, там уж пара не долетела. Маленький недолет, ну практически вилка. Все, пара метров 150-200 недолет. Сбилась на строчку, сейчас недолеты метров 200. Летики небольшие, где-то метров 200-250.
2: Sorry. Yeah, you've been listening to Rogue Planets on Resonance FM 104.4. Thank you so much for coming, Ollie. It's a pleasure to have you. We are really coming to the end of the broadcast. But this is it for me this week. Don't drift too far. We'll be back into the studio next week on the 17th of September. We'll be covering what is the 7th physical London edition of How the Light Gets In 2026. For now, if you've enjoyed traveling this rogue orbit with us, make sure to follow us on Instagram at Rogue Planets FM 104.4. Share, resonate, and support our frequency to keep these transmissions alive and thriving. Until then, stay rogue, stay afloat. This is Frank Malachi, and you've been listening to Resonance FM 104.4.